0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Альфа». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, и я слышал,

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха плюс 31-33.
1: Реклама. Что для вас самое важное?
2: Чтобы вся семья была здорова.
1: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
2: «Клиника Фомина».
1: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Доброе утро, Пермь.
1: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми сохранится переменная облачность, осадков не ожидается, ветер южный, юго-восточный, 2-4 метра в секунду. Днем плюс 31-33 градуса.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. О, стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: На радио «Альфа» «Всемирная история». Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: «Всемирная история».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июля – День независимости на Мальдивах. В эту дату в 1965 году страна стала независимой от Великобритании. Мальдивы – это цепь островов-атоллов в Индийском океане. Главный остров – Мали. Там же столица и крупнейший международный аэропорт, откуда летят гидросамолеты и плывут лодки к другим атоллам. На Мальдивах – бирюзовые лагуны и белоснежные пляжи, а под водой – разноцветные кораллы и тысячи видов рыб. На острове Ваатху во время отлива появляется полоса розового песка, а ночью вода светится из-за люминесцентного планктона. Одна из самых популярных фишек Мальдив – скопление гигантских скатов. На островах всегда хорошая погода, даже в низкий сезон с мая по октябрь редкие дожди быстро сменяются солнцем. Но в исламском государстве всегда сухой закон, хотя для туристов есть исключения в специальных зонах. А еще Мальдивы – единственная страна в мире, где запрещено курить целому поколению. Всем, в том числе туристам, рожденным после 1 января 2007 года.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа».

0: Разбуди меня. Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, скорее всего, вы не сможете договориться с родственниками. Кому-то из вас придется уступить в ущерб своим интересам. Тельцы, если хотите что-то сделать, вам нужен план. Опирайтесь на него в течение всего дня, и результат вас не разочарует. Близнецы, некоторые события придется просто принять. Могут возникнуть сложности в оформлении документов. Раки, вас может подвести чрезмерное эмоциональное мышление. Как пессимизм, так и эйфория могут привести к неоптимальным решениям. Львы, вы увидите, что в некоторых сферах жизни ваши усилия опоздали, поезд уже ушел. Это день обдумывания новой стратегии. Девы, хороший день для мелких дел. Подключайте родных или других лояльных вам людей. Вместе вы успеете больше. Весы, вас могут остановить и не самым приятным образом. Например, может сломаться машина или вы что-то повредите. Это знак, надо притормозить. Скорпионы, отложите все дела. Это день тотальной паузы и давно заслуженного отдыха. Стрельцы. День сомнений и колебаний. Настроение может быть испорчено необходимостью выбора из двух почти равных возможностей. Козероги. День раздачи долгов, в том числе моральных. Настало время выполнить то, что вы когда-то обещали. Водолеи. Отличный день для рутинных дел, до которых никак не доходили руки. У вас будет стимул поднажать и все закончить. Рыбы, разговор, на который вы рассчитывали, может пройти неудовлетворительно. Примите тот факт, что вопрос останется открытым.
0: Радио Альфа.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в Перми переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-восточный слабый. Воскресным днем до плюс 33.
1: Реклама.
2: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
2: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Альфа.
1: 104.1 FM.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Британский концерн Jaguar Land Rover полностью остановил производство в Китае. Заводы закрыты из-за критического падения спроса. Покупатели ушли к местным технологичным маркам вроде Zeekr или Outer. История британского бренда в КНР длилась 14 лет. В 2012-м англичане создали совместное предприятие, чтобы обойти ввозные пошлины. На конвейер встали кроссоверы Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport и седаны Jaguar XF. Долгое время они продавались только внутри Китая. Но в последние годы этот завод играл определенную роль и для российского параллельного импорта. В нашей стране бренд по-прежнему очень востребован. Если флагманские Range Rover и Defender везут к нам из Европы и Объединенных Арабских Эмиратов, то более доступные кроссоверы, например, удлиненный Evoque L, массово доставляют как раз с китайских складов по сравнительно привлекательным ценам. Так что закрытие производства в Китае может привести к дефициту у нас свежих Evoque и Discovery Sport. А оставшиеся европейские версии неизбежно вырастут в цене. Впрочем, сам завод в китайском Чанчжу без дела не останется. Совместно с Chery там начнут собирать новые электромобили под возрожденной маркой Freelander.
3: Радио Альфа. Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
4: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
6: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии. 0+.
3: Телефон рекламной службы 259 17 00.
1: Радио «Альфа».

0: Секретная история. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июля 1943 года родился британский музыкант Мик Джаггер. Вокалист рок-группы Rolling Stones рос в обеспеченной семье преподавателя физкультуры. Родители видели сына преуспевающим экономистом, а он хотел петь и учился этому в церковном хоре. Во время баскетбольного матча в школе Джаггер споткнулся и откусил кончик языка. Он не мог разговаривать несколько дней и на всю жизнь получил легкую шепелявость. Но биографы говорят, что Мику в итоге это понравилось. Так его голос стал больше похож на голос чернокожего. С вечным другом, коллегой и соперником Китом Ричардсом Мик учился вместе в младшей школе, но тогда не дружил, а потом семья Кита уехала из района. Они встретились снова в 60-е на платформе. Один был с гитарой, а второй с пластинками под мышкой. Мик был дважды женат, у него 8 детей от 5 женщин, а секретом вечной молодости он называет отказ от вредных привычек и физическую активность. С конца 90-х стал заниматься в том числе плаванием, кикбоксингом, йогой и даже классическим балетом.

0: Реклама.
1: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
0: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха плюс 31-33.
1: Реклама.
2: Мам, я хочу братика.
1: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
3: Доказательная медицина и высокие технологии.
1: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
3: Клиника Фомина. Ребенок будет.
1: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
0: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
3: Нужно покрасить и обновить, но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
4: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
5: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
6: ИП «Грикин Виктор Юрьевич», ОГРНП 325-595-8096-602.
7: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
8: В Пермском цирке шоу «Магия» с 1 по 30 августа. Поверить будет сложно, пропустить невозможно.
9: 0+.
10: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» всемирная история. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июля – День независимости на Мальдивах. В эту дату, в 65-м году, страна стала независимой от Великобритании. Мальдивы – это цепь островов-атоллов в Индийском океане. Главный остров – Мали. Там же столица и крупнейший международный аэропорт, откуда летят гидросамолеты и плывут лодки к другим атоллам. На Мальдивах – бирюзовые лагуны и белоснежные пляжи, а под водой – разноцветные кораллы и тысячи видов рыб. На острове Ваатху во время отлива появляется полоса розового песка, а ночью вода светится из-за люминесцентного планктона. Одна из самых популярных фишек Мальдив – скопление гигантских скатов. На островах всегда хорошая погода, даже в низкий сезон с мая по октябрь редкие дожди быстро сменяются солнцем. Но в исламском государстве всегда сухой закон, хотя для туристов есть исключения в специальных зонах. А еще Мальдивы – единственная страна в мире, где запрещено курить целому поколению. Всем, в том числе туристам, рожденным после 1 января 2007 года.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, скорее всего, вы не сможете договориться с родственниками. Кому-то из вас придется уступить в ущерб своим интересам. Тельцы, если хотите что-то сделать, вам нужен план. Опирайтесь на него в течение всего дня, и результат вас не разочарует. Близнецы, некоторые события придется просто принять. Могут возникнуть сложности в оформлении документов. Раки, вас может подвести чрезмерное эмоциональное мышление. Как пессимизм, так и эйфория могут привести к неоптимальным решениям. Львы, вы увидите, что в некоторых сферах жизни ваши усилия опоздали, поезд уже ушел. Это день обдумывания новой стратегии. Девы, хороший день для мелких дел. Подключайте родных или других лояльных вам людей. Вместе вы успеете больше. Весы, вас могут остановить и не самым приятным образом. Например, может сломаться машина или вы что-то повредите. Это знак, надо притормозить. Скорпионы, отложите все дела. Это день тотальной паузы и давно заслуженного отдыха. Стрельцы. День сомнений и колебаний. Настроение может быть испорчено необходимостью выбора из двух почти равных возможностей. Козероги. День раздачи долгов, в том числе моральных. Настало время выполнить то, что вы когда-то обещали. Водолеи. Отличный день для рутинных дел, до которых никак не доходили руки. У вас будет стимул поднажать и все закончить. Рыбы, разговор, на который вы рассчитывали, может пройти неудовлетворительно. Примите тот факт, что вопрос останется открытым.
0: Радио Альфа.

0: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
1: Драгоценная орхидея 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в Драгоценной орхидее. Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
4: Ай, в этом костюме как в бане.
5: Пап, ты чего? В «Мэнс Луке» на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
6: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
7: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
6: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
5: В «Мэнс Луке».
8: «Мэнс Лук». Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа.
3: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
4: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми сохранится переменная облачность, осадков не ожидается, ветер южный, юго-восточный, 2-4 метра в секунду. Днем плюс 31-33 градуса.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодум. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
1: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Банк

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
4: А тебе-то зачем?
3: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
5: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Роза считается одним из первых культивируемых растений в мире. Археологи находят ее изображения на монетах и фресках, датируемых 4000-летием до нашей эры. Сегодня розы. Роза – это собирательное название всех растений рода шиповник. На сегодняшний день выведено более 30 тысяч сортов и гибридов роз, и этот список ежегодно пополняется. Впервые розы стали разводить ради их красоты в Персии, в Иране. У поэтов Персия называлась Гюлистан, страна роз. Садовые розы оттуда попали сначала в Древнюю Грецию, а затем в Рим. В Древнем Риме роза стала символом строгой конфиденциальности. Выражение «супроза диктум», сказанное под розой, означало, что разговор должен остаться в абсолютной тайне. Если на потолке пиршественного зала висела роза, гости не имели права разглашать разговоры на перу под страхом смерти или позора. В трудах Шекспира о розе упоминается более 50 раз. В честь самого Шекспира назван один из сортов роз с необычной сердцевиной. Сорт розы Джульетта вошел в историю как роза за 3 миллиона фунтов стерлингов. Именно столько денег и 15 лет труда ушло на создание этого уникального цветка с необычным абрикосовым оттенком и формой пиона. Сегодня этот сорт считается эталоном свадебной флористики премиум-класса. Натуральное розовое масло – одна из самых дорогих жидкостей в мире. Чтобы получить 1 литр розового масла, требуется 3 тонны лепестков. Если скрестить две ароматные розы, то полученный гибрид будет либо вообще без запаха, либо с очень слабым ароматом. Розы стали первыми растениями в мире, на которые начали оформлять юридические патенты. Сегодня незаконное размножение и продажа черенков лицензированного сорта розы приравнивается к уголовному пиратству и карается огромными штрафами. Черные розы существуют. В турецкой деревне Хелфити растут угольно-черные розы, и это не химия. Местные грунтовые воды, которые питаются от реки Евфрат, имеют специфический pH и высокую концентрацию антоцианов. И что на первом месте? У роз нет шипов. С точки зрения ботаники, то, что мы называем шипами розы, на самом деле является шипиками, выростами эпидермиса, которые легко отломить пальцами, не повредив кору. Настоящие шипы – это видоизмененные ветви. Такие шипы есть, например, у боярышника.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
2: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
3: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете? Есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термо Плюс и курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
7: 0+.
8: Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио Альфа.

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
1: Какой самый лучший подарок для дома? Новая мебель. Мебель от Enzo Home. Только в Евразии.
0: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
4: После еды тяжесть, как камень проглотила.
5: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
4: Хочу попробовать.
5: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Считаем правильно с «Находкой». С 23 июля по 5 августа тетрадь в клетку 3 рубля 99 копеек. «Находка». Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
7: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
8: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
7: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
8: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
9: Золотая коллекция. Радио А.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеволог». В понедельник, 27 июля, в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный слабый, до плюс 24 ночью. Завтра днем в Перми плюс 31-33.
1: Реклама.
2: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
2: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пять лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
5: На радио «Альфа» пять песен о любви.

0: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
1: Стоит недорого, блестит, переливается.
0: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
2: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
3: Ай, в этом костюме как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнс Луке.
7: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
8: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии. 0+.
9: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки.

0: подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, в 37. Подробности организации и правила проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядки получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа мороженое «Снежарики Челны Холод» 19 рублей 99 копеек за 60 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
6: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник». Оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник». Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник». Улица Хрустальная, 34.
7: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
8: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка.
9: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
10: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. Летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35. 18+.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
12: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. В понедельник, 27 июля, в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный слабый. Плюс 24 ночью, завтра днем. Плюс 31-33.
1: Реклама. Что для вас самое важное?
2: Чтобы вся семья была здорова.
1: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
1: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: 100 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодум. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
4: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
3: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
5: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
6: Телефон 236-64-77.
7: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
8: Драгоценная орхидея 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
9: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
10: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
11: А тебе-то зачем?
10: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
12: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» «Всемирная история». Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: «Всемирная история».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июля 1943 года родился британский музыкант Мик Джаггер. Вокалист рок-группы Rolling Stones рос в обеспеченной семье преподавателя физкультуры. Родители видели сына преуспевающим экономистом, а он хотел петь и учился этому в церковном хоре. Во время баскетбольного матча в школе Джаггер споткнулся и откусил кончик языка. Он не мог разговаривать несколько дней и на всю жизнь получил легкую шепелявость. Но биографы говорят, что Мику в итоге это понравилось. Так его голос стал больше похож на голос чернокожего. С вечным другом, коллегой и соперником Китом Ричардсом Мик учился вместе в младшей школе, но тогда не дружил, а потом семья Кита уехала из района. Они встретились снова в 60-е на платформе. Один был с гитарой, а второй с пластинками под мышкой. Мик был дважды женат, у него 8 детей от 5 женщин, а секретом вечной молодости он называет отказ от вредных привычек и физическую активность. С конца 90-х стал заниматься в том числе плаванием, кикбоксингом, йогой и даже классическим балетом.

0: Реклама.
1: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
0: Радио «Альфа».
2: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать.
3: Домодум.
4: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: Ребята и ответим на все вопросы.
1: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
2: ИП «Грикин Виктор Юрьевич», ОГРНП 325-595-8096-602.
3: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
4: После еды тяжесть, как камень проглотила.
5: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете? Есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20 777 22. Клиника «Формула жизни», город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето в разгаре. И Мебелева дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелево. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
5: Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, действия и порядки, получения в мельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0 плюс.
6: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа молоко «Фрау Му» 59 рублей 99 копеек за 900 миллилитров. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
8: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
9: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 27 июля в понедельник в Перми будет малооблачно, без осадков, ветер юго-западный слабый. Ближайшей ночью плюс 24, завтра днем в Перми плюс 31-33.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
1: Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать.
2: Домодум. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
4: Выбор огромный. А он один? Спешите в дивный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов: гипсокартон, фанера, ОСВ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказу в Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
5: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
6: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа сыр голландский полутвердый 49 рублей 99 копеек за 100 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
8: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
0: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Ай, в этом костюме как в бане.
3: Пап, ты чего? В «Мэнс Луке» на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
4: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
5: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
4: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
3: В «Мэнс Луке».
6: «Мэнс Лук». Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
7: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
8: И Григин Виктор Юрьевич, УГРНП 325-593-8096-602.
9: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
10: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
3: Телефон рекламной службы 259 17 00.
4: Радио Аль.

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
0: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
3: Телефон 236-64-77.
4: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель. Едем в Евразию за мебелью Enzo Home. Мебелью с мировым именем.
9: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
10: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
11: Самое яркое событие лета уже в Мебелёве. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, в 37. Подробности организации и правила проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядки получения в Мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
12: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: собственную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
3: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеволог». В понедельник, 27 июля, в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный слабый, до плюс 24 ночью. Завтра днем в Перми плюс 31-33.
1: Реклама.
2: Сосед? А, сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
2: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: 104 и 1 FM.
1: Радио Альфа.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказал.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
2: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это стопроцентная имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
1: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы – система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. Пермь-подшипник. Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. Пермь-подшипник. Улица Хрустальная, 34.
2: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. Летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
3: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной, 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: После еды тяжесть. Как камень проглотила.
5: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж.

0: Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение, кожа стала свежее и ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан», Пермь, Горького 83, офис 311, телефон 254-04-83. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодум. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Лето в разгаре, и Мебелёва дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелёво. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
7: Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, изделий, порядки и получения в мильном центре Мебелёво. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
8: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
9: А тебе-то зачем?
8: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
10: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
11: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
12: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
11: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
12: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
11: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева, 5/6.
13: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
14: 0+.
15: Золотая коллекция. Радио «Аль».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. В понедельник, 27 июля, в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный слабый. Плюс 24 ночью, завтра днем. Плюс 31-33.
1: Реклама.
2: Мам, я хочу братика.
1: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться вашей мечте.
3: Доказательная медицина и высокие технологии.
1: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
3: Клиника Фомина. Ребенок будет.
1: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
1: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее. Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: качественную покраску. АБС Авто на Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
2: ИП «Грикин» Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-8096-602.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой – 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой – 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой – 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
4: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
2: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
6: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
7: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
8: Лето. Самое время прокатиться с ветерком. По Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
9: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: 0+.
11: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в Перми». В Пермском цирке с 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
12: 0+.
13: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
14: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
15: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
16: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 27 июля в понедельник в Перми будет малооблачно, без осадков, ветер юго-западный слабый. Ближайшей ночью плюс 24, завтра днем в Перми плюс 31-33.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
3: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый диван. Отличный повод чаще собираться с друзьями. Евразия. Героев Хасана 56.
5: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. Летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
6: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
7: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
8: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
9: 0+.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Самое древнее изображение белой лилии найдено на фресках Кносского дворца на острове Крит. Их возраст превышает 3500 лет. Лилия считается одним из первых декоративных цветов, которые человечество стало культивировать исключительно ради эстетики, а не ради еды. Сегодня лилии. Лилии – настоящие генетические гиганты. Геном лилии в 12 раз больше человеческого и содержит примерно 37 миллиардов пар оснований. Это делает лилии одним из самых генетически сложных существ на планете. Лилии умеют нагревать свои бутоны. Температура внутри бутона может быть на 4-7 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это помогает лилии быстрее разносить аромат для привлечения насекомых и, что очень мило, согревает ночных насекомых-опылителей внутри цветка. Луковицы лилии могут регулировать глубину своего погружения, выпуская дополнительные корни. Если луковица оказалась слишком близко к поверхности, эти корни утолщаются, цепляются за нижние слои грунта и буквально утягивают луковицу вглубь. В дикой природе лилии работают как точные биологические часы. Они открывают свои бутоны строго в вечерние сумерки и закрывают их на рассвете. Лилия – один из самых токсичных цветков для домашних кошек. Даже если кошка просто выпьет воду из вазы, где стояли лилии, это может вызвать у нее мгновенный и необратимый отказ почек. А вот в Азии, Китае, Японии и Корее определенные виды лилий выращивают как овощную культуру. Луковицы лилий богаты крахмалом и белком. Их запекают, варят в супах, сушат и перемалывают в муку. По вкусу они напоминают сладковатый картофель с легким каштановым привкусом. Пыльца лилии содержит стойкие каротиноиды и маслянистые вещества, из-за чего она не смывается водой. Пыльцу лилии, если она сухая, нужно снимать скотчем. Лилии обладают так называемым эффектом лотоса. Они имеют самоочищаться на наноуровне. Вода, попадая на цветок, не впитывается и не растекается, а сворачивается в идеальные шарики и скатываются, унося с собой споры грибков и пыль. Поэтому даже в сильный затяжной дождь лепестки лилии остаются безупречно чистыми. Знаменитая кувшинка, водяная лилия, не имеет никакого отношения к настоящим лилиям. Кувшинки принадлежат к другому семейству. Называть их лилиями начали только из-за внешнего сходства цветков. И что на первом месте? Лилия на гербе Франции тоже не лилия. Современные историки и ботаники сходятся во мнении, что это ирис псевдоаировый, который рос в изобилии на берегах реки Ли во Фландрии.
3: Есть в графском парке черный пруд.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа. We were

0: им качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
6: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
7: После еды тяжесть, как камень проглотила.
8: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
7: Хочу попробовать.
8: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
11: Золотая коллекция. Радио А.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеволог». В понедельник, 27 июля, в Перми будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный слабый, до плюс 24 ночью. Завтра днем в Перми плюс 31-33.
1: Реклама.
2: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
2: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Драгоценная орхидея 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее. Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
3: Компания «Пермь-Подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-Подшипник». Оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипник. Подшипники любого типа и размера. Пермь-подшипник. Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. Пермь-подшипник. Улица Хрустальная, 34.
4: Считаем правильно с находкой. С 23 июля по 5 августа тетрадь в клетку 3 рубля 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
6: В пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
7: 0+.
8: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В понедельник, 27 июля, в Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 24 градуса, завтра днем плюс 31-33.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Современные электромобили бесшумны, и большинство брендов решают эту проблему искусственно. Они синтезируют через динамики фальшивый рокот выхлопных систем. Британская марка Bentley готовит к осенней премьере свой первый электрокроссовер Turqal, и там посчитали такое цифровое подражание мовитоном. Инженеры детально изучили звуковой профиль своего классического мотора V8 и в ходе аудиозамеров попытались понять природу породистого автомобильного рокота. Выяснилось, что эмоциональный отклик у водителя вызывает вовсе не сам механический тон выхлопа, а его ритмическая структура. А такт работы двигателя внутреннего сгорания совпадает с ударом бас-бочки. В итоге родилась концепция динамической симфонии. Электрокар будет отвечать на педаль газа живым барабанным соло. Его дополнит глубокое звучание альта и бас-гитары. Интенсивность музыки напрямую привязана к разгону. Звукорежиссеры сознательно отказались от идеального компьютерного бита. В аудиодорожку заложили едва заметные ритмические несовершенства, ведь живой музыкант не играет с точностью метронома. Именно эти погрешности рождают эмоцию. Но для консервативных владельцев функцию оркестра под капотом можно будет полностью отключить и наслаждаться абсолютной тишиной. Истинный люкс — это всегда свобода выбора.
0: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя разумных шагов. В некоторых делах придется взять паузу. Возможно, серьезное противостояние с родственниками или партнерами. Тельцы. Время перемены, роста, но и большой траты сил. На конец недели желательно запланировать полный отдых или начало отпуска. Близнецы. Привычные дела замедлятся. Ну, не все же бежать вперед. Это время насладиться результатами своего труда и побыть немного в спокойствии. Раки. Для прорыва потребуется воля и дисциплина. Если же напрягаться не хочется, то не планируйте больших дел. Неделя будет хороша и без них. Львы. Темная полоса позади. На этой неделе все будет удаваться. Оглянувшись назад, вы сможете проанализировать ошибки и извлечь из них хороший урок. Девы, вы увидите результаты своих усилий. Это неделя расцвета уверенности и новых планов. Объединяйтесь с надежными партнерами. Весы, настало время отделить зерна от плевел, то есть суть и смысл от ненужной шелухи. Это неделя отказа от дел, которые не ведут вас к росту и пониманию. Скорпионы, вы получите то, что хотели, но цена может оказаться слишком высокой. В течение недели будет несколько ситуаций непростого выбора. Стрельцы, неделя ослабления интуиции, потери связи с близкими или партнерами. Вы окажетесь на перепутье без понимания дальнейших действий. Козероги, неделя призывает к поездкам и командировкам. Вы почувствуете себя максимально активными и способными на серьезные решения и большие дела. Водолеи. Пришло время разбираться со старыми семейными проблемами, чего бы они ни касались. Не бойтесь перемен, даже резких, они будут полезными. Рыбы. Возможны ссоры и потери, но вы увидите, что они уносят только то, что было вам не нужно. Смело принимайте перемены и работайте на будущее.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В понедельник, 27 июля, в Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 24 градуса, завтра днем плюс 31-33.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа».

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В понедельник, 27 июля, в Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 24 градуса, завтра днем плюс 31-33.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя разумных шагов. В некоторых делах придется взять паузу. Возможно, серьезное противостояние с родственниками или партнерами. Тельцы. Время перемены, роста, но и большой траты сил. На конец недели желательно запланировать полный отдых или начало отпуска. Близнецы. Привычные дела замедлятся. Ну, не все же бежать вперед. Это время насладиться результатами своего труда и побыть немного в спокойствии. Раки. Для прорыва потребуется воля и дисциплина. Если же напрягаться не хочется, то не планируйте больших дел. Неделя будет хороша и без них. Львы. Темная полоса позади. На этой неделе все будет удаваться. Оглянувшись назад, вы сможете проанализировать ошибки и извлечь из них хороший урок. Девы, вы увидите результаты своих усилий. Это неделя расцвета уверенности и новых планов. Объединяйтесь с надежными партнерами. Весы, настало время отделить зерна от плевел, то есть суть и смысл от ненужной шелухи. Это неделя отказа от дел, которые не ведут вас к росту и пониманию. Скорпионы, вы получите то, что хотели, но цена может оказаться слишком высокой. В течение недели будет несколько ситуаций непростого выбора. Стрельцы, неделя ослабления интуиции, потеря связи с близкими или партнерами. Вы окажетесь на перепутье без понимания дальнейших действий. Козероги, неделя призывает к поездкам и командировкам. Вы почувствуете себя максимально активными и способными на серьезные решения и большие дела. Водолеи. Пришло время разбираться со старыми семейными проблемами, чего бы они ни касались. Не бойтесь перемен, даже резких, они будут полезными. Рыбы. Возможны ссоры и потери, но вы увидите, что они уносят только то, что было вам не нужно. Смело принимайте перемены и работайте на будущее.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В понедельник, 27 июля, в Перми будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 24 градуса, завтра днем плюс 31-33.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа 104.1 FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.